0: ша ша ша.
1: Мои Ильи, мои Григори, унди плекас мы. Ильи, ту жака.
2: Бини, мам.
1: Григори, ту фака тромпета.
2: Бини, мам.
1: Шо трек латоба, мэй.

Meisje, naar ik ons een vuurfrikken. Ik buur dat daar, dan kost het niet meer. Kwaar wij met ons de portokallen. Stel een volk, kan ons het waren. Kwaar tot los vier, tjiki tjiki. Че съм на секс плека, ще да се реконоска майра, нема дикати ори. Но ам номерата, къс съм де парка, къщигала лото. Да я спонямат си не меш комбо. И една щилка и ще шамара. И една щилка и ще шамара. Същика, но я но портпика. Това е вътре птати. И бирата, но коста ника.